0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Elite 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Жители севера Израиля предупреждают о масштабных учениях сил безопасности. Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Гранот-Агалиль пройдут плановые маневры с привлечением значительного числа военнослужащих и военной техники. Мероприятие организовано в рамках поддержания боевой готовности армии обороны Израиля и согласовано со всеми ведомствами. Представители службы безопасности регионального совета Мали Йосиф сообщают, что до 12 часов дня въезд и проход на территорию самого совета, а также к местному школьному комплексу будет полностью заблокирован. Граждан просят сохранять спокойствие, проявлять максимальную бдительность и неукоснительно выполнять все распоряжения военных и полиции на местах. В ходе оперативных мероприятий на юге Ливана подразделения 91-й дивизии ЦАЛЯ выявили

Масштабную сеть скрытых туннелей. В районе, расположенном примерно в 10 километрах от границы с Израилем, военные обнаружили разветвленный подземный комплекс. Объект протяженностью более 200 метров и глубиной свыше 25 метров включал в себя 12 жилых и складских помещений, а также 4 пусковые шахты, нацеленные в сторону израильской территории. В подземных шахтах хранились сотни единиц вооружения. В ходе зачистки укрепрайона ликвидировано свыше 20 боевиков. ЦАЛЬ опубликовал эксклюзивные кадры из подземных туннелей. Президент США Дональд Трамп в своей недавней публикации выступил с бескомпромиссным ультиматумом в адрес оппонентов. Американский лидер жестко потребовал, чтобы руководство Исламской Республики незамедлительно остановило деструктивную деятельность своих подконтрольных группировок, базирующихся на территории Ливана и создающих серьезные проблемы безопасности в регионе. Согласно официальному заявлению Трампа, если иранская сторона проигнорирует этот призыв, Вашингтон готов пойти на крайние меры. Глава государства подчеркнул, что США без колебаний нанесут по объектам противника новый сокрушительный удар. Далее цитирую. «Иран должен немедленно прекратить деятельность своих высокооплачиваемых прокси в Ливане, которые создают проблемы. Если они этого не сделают, мы снова нанесем по Ирану очень сильный удар. Точно так же, как и на прошлой неделе, только сильнее», сказал президент Дональд Трамп. Иранские представители прервали участие в швейцарских дипломатических консультациях. Как сообщает СМИ со ссылкой на источники в руководстве Исламской Республики, данный шаг стал протестом против заявлений и угроз, опубликованных американским президентом Дональдом Трампом. Сообщается, что демарш иранской стороны произошел практически сразу после начала первого раунда многосторонних переговоров, направленных на урегулирование регионального кризиса. По сообщениям, связанных с Тегераном, на масс-медиа камнем преткновения стали предупреждения Белого дома о возможном возобновлении ударов по Ирану в случае сохранения ограничений на судоходство в Ормузском проливе. В то же время международные посредники отмечают, что контакты полностью не разорваны, а речь идет о временной приостановке диалога. Напомню, что командование тыл обновило инструкции по безопасности для жителей северных приграничных районов. С сегодняшнего утра, понедельника 22 июня, полностью снимаются действовавшие ранее ограничения на линии противостояния. Населенные пункты севера переходят на режим максимальной активности, сменив прежний статус частичных ограничений. Армейская пресс-служба призывает граждан оставаться бдительными и продолжать строго следовать всем текущим распоряжениям командования тыла. Любые последующие корректировки оборонной политики будут оперативно публиковаться на официальных платформах ведомства. И далее говорим о погоде. Сегодня, 22 июня, в понедельник, согласно прогнозам синоптиков, в Израиле переменная облачность. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо

израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Если израильтянин говорит, что идет купить книгу, скорее всего, речь идет об одном из двух магазинов – «Стематский» или «Цомет Сфарим». Уже много лет именно эти сети занимают центральное место на книжном рынке Израиля. Их магазины можно встретить в крупных городах, торговых центрах, на вокзалах и центральных улицах по всей стране. «Стематский» появилась еще в 1925 году, задолго до создания государства. Небольшой книжный магазин в Иерусалиме со временем превратился в крупнейшую книжную сеть страны. «Цомет Сфарим» значительно моложе. Сеть была основана в начале 2000-х годов и быстро стала серьезным конкурентом, изменив правила игры на книжном рынке. Многие израильтяне хорошо помнят знаменитые книжные акции, благодаря которым покупка нескольких книг сразу стала почти национальной привычкой. Правда, сегодня на полках можно найти не только книги. Настольные игры, канцелярские товары, подарки и сувениры давно стали частью ассортимента обеих сетей. Несмотря на развитие интернет-торговли и электронных книг, «Стематский» и «Цомет Сфарим» продолжают оставаться популярными, в том числе среди молодежи. Наверное, потому что книжный магазин – это не только место для покупок. Это пространство, где можно случайно открыть незнакомую книгу, найти подарок или просто провести несколько минут среди историй, которые ждут своих читателей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Nah.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Жители севера Израиля предупреждают о масштабных учениях сил безопасности. Сегодня, в понедельник, 22 июня, в Гранот-Агалиль пройдут плановые маневры с привлечением значительного числа военнослужащих и военной техники. Мероприятие организовано в рамках поддержания боевой готовности армии обороны Израиля и согласовано со всеми ведомствами. Представители службы безопасности регионального совета Мали Йосиф сообщают, что до 12 часов дня въезд и проход на территорию самого совета, а также к местному школьному комплексу будет полностью заблокирован. Граждан просят сохранять спокойствие, проявлять максимальную бдительность и неукоснительно выполнять все распоряжения военных и полиции на местах. В ходе оперативных мероприятий на юге Ливана подразделения 91-й дивизии ЦАЛЯ выявили масштабную сеть скрытых туннелей. В районе, расположенном примерно в 10 километрах от границы с Израилем, военные обнаружили разветвленный подземный комплекс. Объект протяженностью более 200 метров и глубиной свыше 25 метров включал в себя 12 жилых и складских помещений, а также 4 пусковые шахты, нацеленные в сторону израильской территории. В подземных шахтах хранились сотни единиц вооружения. В ходе зачистки укрепрайона ликвидировано свыше 20 боевиков. ЦАЛЯ опубликовал эксклюзивные кадры из подземных туннелей. Президент США Дональд Трамп в своей недавней публикации выступил с

бескомпромиссным ультиматумом в адрес оппонентов. Американский лидер жестко потребовал, чтобы руководство Исламской Республики незамедлительно остановило деструктивную деятельность своих подконтрольных группировок, базирующихся на территории Ливана и создающих серьезные проблемы безопасности в регионе. Согласно официальному заявлению Трампа, если иранская сторона проигнорирует этот призыв, Вашингтон готов пойти на крайние меры. Глава государства подчеркнул, что США без колебаний нанесут по объектам противника новый сокрушительный удар. Далее цитирую. «Иран должен немедленно прекратить деятельность своих высокооплачиваемых прокси в Ливане, который создает проблемы. Если они этого не сделают, мы снова нанесем по Ирану очень сильный удар. Точно так же, как и на прошлой неделе, только сильнее», сказал президент Дональд Трамп. Напомню, что командование тыл обновило инструкции по безопасности для жителей северных приграничных районов. С сегодняшнего утра, понедельника 22 июня, полностью снимаются действовавшие ранее ограничения на линии противостояния. Населенные пункты севера переходят на режим максимальной активности, сменив прежний статус частичных ограничений. Армейская пресс-служба призывает граждан оставаться бдительными и продолжать строго следовать всем текущим распоряжениям командования. Тыла. Любые последующие корректировки оборонной политики будут оперативно публиковаться на официальных платформах ведомства. Сегодня утром оперативники Национального управления по борьбе с мошенничеством в составе подразделения ЛАВ-433 задержали для допроса главу одного из местных советов. Этому предшествовала длительная скрытая проверка, основанная на оперативной информации. В рамках масштабного рейда следователи провели обыски в муниципалитете, а также в домах ключевых фигурантов. Помимо руководителя, повестки на допрос получили и другие высокопоставленные чиновники местной администрации. Подчеркивается, что операция находится на начальном этапе и в ближайшее время ожидаются новые задержания. Главу какого местного совета сегодня арестовали утром, пока что ЛАВ-433 не сообщает. И далее говорим о погоде. Сегодня, 22 июня, в понедельник, согласно прогнозам синоптиков, в Израиле переменная облачность. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израильская политика славится неожиданностями. Но одна из самых громких политических сенсаций произошла в 2006 году. Тогда на выборах настоящий успех одержала партия пенсионеров «Гиль». Многие эксперты не воспринимали ее всерьез и сомневались, что партия вообще пройдет в Кнессет. Однако результаты голосования удивили всех. «Гиль» получила 7 мандатов и вошла в правящую коалицию. Во главе партии стоял Рафи Эйтан, человек с необыкновенной биографией. В прошлом сотрудник израильских спецслужб, он руководил оперативной группой, которая в 1960 году захватила в Аргентине нацистского преступника Адольфа Эйхмана и доставила его в Израиль для суда. На первый взгляд, программа партии выглядела необычно для израильской политики. Пока другие партии спорили о вопросах безопасности, границах и мирном процессе, партия пенсионеров говорила о размере пенсий, доступной медицинской помощи и качестве жизни пожилых людей. Оказалось, что эти темы волнуют огромное количество людей. После выборов представители партии получили министерские должности и стали частью правительства. Но повторить этот успех им не удалось. Уже через несколько лет партия практически исчезла с политической карты страны. Тем не менее, ее история осталась одним из самых необычных эпизодов израильской политики. Она напомнила, что жизнь государства состоит не только из больших политических и военных вопросов. Иногда избиратели хотят услышать разговор о вещах гораздо более близких каждому человеку – здоровье, достойной старости и качестве жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
3: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
3: Это Мано.
5: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля сохраняет максимальную боевую готовность, несмотря на действующие международные соглашения. Начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир провел выездную оценку ситуации на юге Ливана совместно с командующим Северным округом и командирами маневрирующих бригад. Глава ЦАЛИ подчеркнул, что объявленное перемирие является крайне хрупким, потому войска ЦАЛИ обязаны быть полностью готовыми к немедленному возобновлению масштабных боевых действий и быстрому переходу к наступлению для ликвидации любых угроз. По словам Замира, ключевой целью ЦАЛИ остается защита северных рубежей и граждан страны. В рамках этой миссии израильские силы продолжают зачистку стратегически важных районов, где ликвидируется подземная инфраструктура, которую противник выстраивал на протяжении 2 десятилетий, сказал Эйяль Замир. Вашингтон нацелен на коренное изменение архитектуры безопасности на Ближнем Востоке и готов задействовать для этого все ресурсы активной дипломатии. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс в ходе стратегического саммита в Швейцарии, подчеркнув стремление Белого дома создать принципиально иную и стабильную модель будущего для всего региона. Особое внимание представитель американской администрации уделил посреднической миссии Дохи, назвав роль премьер-министра Катара в достижении нынешней точки переговорного процесса, цитирую, «жизненно важной и решающей». Конец цитаты. Коснувшись ситуации вокруг ключевых транспортных артерий, заместитель Трампа подтвердил возобновление судоходства. «Армузский пролив снова открыт для движения», сказал Венс. «Главная цель Вашингтона на данном этапе – это полностью нейтрализовать угрозы эскалации и гарантировать стабильный, беспрепятственный поток энергетических ресурсов». Новый виток острого конституционного кризиса разгорается в израильском руководстве вокруг изменения судебной системы.

Поводом для жесткого заявления министра юстиции Ярева Левина стало созванное накануне председателем Высшего суда Исхаком Амитом заседание БАГАС. На нем рассматривалась законность новой поправки к закону о комиссии по выбору судей. Эта реформа, принята коалицией, меняет правила назначения и лишает действующих судей возможности блокировать неугодных власти кандидатов. Глава Минюста назвал эти слушания нелегитимными, обвинив судейский корпус в кумовстве и многолетнем блокировании консервативных юристов по личным и идеологическим мотивам. В связи с этим Левин призвал Кнессет незамедлительно утвердить резолюцию, которая юридически зафиксирует полный запрет для высшего суда вмешиваться в основные законы страны или же отменять решение Кнессета по структуре судейской комиссии. В центральном округе страны сотрудники сил безопасности провели масштабные оперативные мероприятия по пресечению правонарушений. В ходе скоординированного обыска в одном из жилых домов был задержан 38-летний местный житель. В рамках этих же мероприятий бойцы сил безопасности пресекли попытку побега подозрительного мужчины. Преследование привело оперативников к зданию, где в результате проверки были обнаружены и задержаны 5 нелегалов без разрешительных документов. В возрасте от 20 до 44 лет, а также 53-летний владелец помещения. Все фигуранты доставлены в полицейские участки для дальнейшего следствия. И далее говорим о погоде. Сегодня, 22 июня, в понедельник, согласно прогнозам синоптиков, в Израиле переменная облачность. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Суши всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики.

0: экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Каждый июнь в Израиле проходит праздник, которому уже почти 100 лет. На городских площадях появляются книжные павильоны, писатели встречаются с читателями, издательства представляют новинки, а тысячи людей уходят домой с пакетами книг. Это неделя ивритской книги «Шавуа Сефер Айври». Ее история началась в 1926 году, когда издательница Браха Пелли организовала на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве однодневную книжную ярмарку. Цель была простой, но важной – познакомить читателей с книгами, написанными на возрожденном иврите. Идея оказалась настолько успешной, что со временем один день превратился в национальный праздник книги, который ежегодно проходит по всей стране. За десятилетие через неделю книги прошли поколения израильских писателей. Здесь представляли новые романы и сборники стихов, устраивали литературные дискуссии, встречи с авторами и автограф-сессии. Конечно, сегодня книгу можно заказать через интернет за несколько секунд, но неделя ивритской книги по-прежнему собирает тысяч людей по всей стране. Возможно, потому что этот праздник давно стал не только праздником литературы, он напоминает о времени, когда современный иврит только возвращался к жизни, а каждая новая книга была еще одним доказательством того, что язык древнего народа снова звучит на улицах, в домах и в школах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля сохраняет максимальную боевую готовность, несмотря на действующие международные соглашения. Начальник генштаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир провел выездную оценку ситуации на юге Ливана совместно с командующим Северным округом и командирами маневрирующих бригад. Глава ЦАЛИ подчеркнул, что объявленное перемирие является крайне хрупким, потому войска ЦАЛИ обязаны быть полностью готовыми к немедленному возобновлению масштабных боевых действий и быстрому переходу к наступлению для ликвидации любых угроз. По словам Замира, ключевой целью ЦАЛИ остается защита северных рубежей и граждан страны. В рамках этой миссии израильские силы продолжают зачистку стратегически важных районов, где ликвидируется подземная инфраструктура, которую противник выстраивал на протяжении 2 десятилетий, сказал Эйяль Замир. Вашингтон нацелен на коренное изменение архитектуры безопасности на Ближнем Востоке и готов задействовать для этого все ресурсы активной дипломатии. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс в ходе стратегического саммита в Швейцарии, подчеркнув стремление Белого дома создать принципиально иную и стабильную модель будущего для всего региона. Особое внимание представитель американской администрации уделил посреднической миссии Дохи, назвав роль премьер-министра Катара в достижении нынешней точки переговорного процесса, цитирую, «жизненно важной и решающей». Конец цитаты. Коснувшись ситуации вокруг ключевых транспортных артерий, заместитель Трампа подтвердил возобновление судоходства. «Армузский пролив снова открыт для движения», — сказал Венс. «Главная цель Вашингтона на данном этапе — это полностью нейтрализовать угрозы эскалации и гарантировать стабильный, беспрепятственный поток энергетических ресурсов». Новый виток острого конституционного кризиса разгорается в израильском руководстве вокруг изменения судебной системы. Поводом для жесткого заявления министра юстиции Ярива Левина стало созванное накануне председателем высшего суда Ицхаком Амитом заседание БАГАЦ. На нем рассматривалась законность новой поправки к закону о комиссии по выбору судей. Эта реформа, принята коалицией, меняет правила назначения и лишает действующих судей возможности блокировать неугодных власти кандидатов. Глава Минюста назвал эти слушания нелегитимными, обвинив судейский корпус в

кумовстве и многолетнем блокировании консервативных юристов по личным и идеологическим мотивам. В связи с этим Левин призвал Кнессет незамедлительно утвердить резолюцию, которая юридически зафиксирует полный запрет для высшего суда вмешиваться в основные законы страны или же отменять решение Кнессета по структуре судейской комиссии. В центральном округе страны сотрудники сил безопасности провели масштабные оперативные мероприятия по пресечению правонарушений. В ходе скоординированного обыска в одном из жилых домов был задержан 38-летний местный житель. В рамках этих же мероприятий бойцы сил безопасности пресекли попытку побега подозрительного мужчины. Преследование привело оперативников к зданию, где в результате проверки были обнаружены и задержаны 5 нелегалов без разрешительных документов. В возрасте от 20 до 44 лет, а также 53-летний владелец помещения. Все фигуранты доставлены в полицейские участки для дальнейшего следствия. И далее говорим о погоде. Сегодня, 22 июня, в понедельник, согласно прогнозам синоптиков, в Израиле переменная облачность. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах,

где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Имя Иуда Манора известно не каждому за пределами страны, но его стихи знакомы практически любому израильтянину. Манор родился в 1941 году в Беньямине и стал одним из самых значимых авторов в истории израильской песни. За свою жизнь он написал более 1000 произведений. Многие из них давно стали частью национальной культуры, а некоторые воспринимаются почти как народные. Среди самых известных – «Ахия Цаир», «Ямей Беньямина», «Брош», «Энли Эрацахерет» и многие другие песни, без которых трудно представить израильский музыкальный репертуар. Особое место в его творчестве занимает память о младшем брате Иуде, погибшем во время войны на истощение. Эта утрата оставила глубокий след в жизни Манора и нашла отражение в целом ряде его произведений. Помимо собственной работы, он перевел на иврит сотни пьес, мюзиклов и музыкальных сочинений, открывая израильской публике мировую культуру. В 1998 году Эуд Манор был удостоен премии Израиля за вклад в развитие ивритской песни. Манор обладал редким даром говорить о личном так, что оно становилось близким миллионам людей. В его произведениях воспоминания о Беньямине, семейные истории, любовь, боль, утраты и надежда со временем превратились в часть общей израильской памяти. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле.

0: Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с важным заявлением о стратегической безопасности страны. Нетаньяху напомнил о проведении двух масштабных военных операций «Народ как лев» и «Рык льва», которые, по его словам, предотвратили прямую угрозу уничтожения со стороны руководства Исламской Республики, которое стремилось к созданию ядерного арсенала. Нетаньяху подчеркнул, что израильское присутствие в зоне безопасности на юге Ливана будет сохраняться ровно столько, сколько потребуется для полной защиты жителей северных регионов и всех граждан страны. Премьер-министр твердо гарантировал, что при любых дипломатических сценариях он не допустит появления ядерного арсенала у иранской стороны. Аппарат руководства Исламской Республики демонстрирует жесткую и бескомпромиссную позицию на фоне растущего давления со стороны Вашингтона. Президент Ирана Масуд Пазешкиан выступил с официальным заявлением, подчеркнув, что иранская сторона категорически отказывается прекращать или даже временно замораживать национальную программу по обогащению урана. Глава государства дал понять, что Тегеран считает ядерные исследования своим суверенным правом и не намерен поддаваться на ультиматумы и прямые военные угрозы, которые ранее озвучил президент США Дональд Трамп. В американском истеблишменте нарастает скепсис относительно перспектив дипломатического урегулирования ситуации вокруг Ирана. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм после продолжительной встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что текущие многосторонние переговоры в Швейцарии являются последней попыткой дипломатического решения, которое, по его мнению, обречено на провал. Законодатель подчеркнул, что в случае срыва диалога Белый дом готов перейти к силовому сценарию и взять под контроль стратегически важный Ормузский пролив. Грэм также добавил, что США планируют взимать плату за проход судов через транспортную артерию для покрытия операционных расходов, а любые попытки иранской стороны оспорить этот контроль приведут к полному уничтожению ее военного потенциала. Медицинский центр «Галилея» в Найрии опубликовал тревожную статистику за май этого года. В отделение интенсивной терапии поступило 105 тяжелейших пациентов. Более половины из них, а это 57%, пострадали в дорожных авариях. Четверть получили огнестрельные и ножевые ранения, а 18% составили жертвы военных действий. Особую беспокойность вызывает резкий рост детского травматизма. Это почти треть всех экстренных пациентов. Доля среди тяжелораненых выросла до 26%, что вдвое выше показателей двухлетней давности. Главные же причины – наезды на пешеходов, а также аварии с участием квадроциклов и электросамокатов. Каждому четвертому пострадавшему потребовалась срочная операция для спасения жизни. Больница призывает к немедленному усилению.

Ню мер безопасности. Правоохранительные органы предотвратили попытку незаконного проникновения на территорию страны. В ходе совместной операции сотрудников полиции Мали Адумим и бойцов МАГАФ был остановлен подозрительный автомобиль. В ходе осмотра транспортного средства, принадлежащего жителю Эйлата, правоохранители обнаружили 4 жителей территории без разрешительных документов. Нелегалы пытались скрыться от досмотра на заднем сидении и в багажнике машины. Все задержанные, включая водителя, доставлены для допроса в полицейский участок. Ведомство подчеркивает, что продолжат жестко пресекать любые попытки незаконного въезда, а также действия лиц, оказывающих содействие правонарушителям, напомнив, что за подобный подвоз предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы. И далее говорим о погоде. Сегодня, 22 июня, в понедельник, согласно прогнозам синоптиков, в Израиле переменная облачность. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Болотова. В Израиле трудно найти человека, который никогда не слышал о молодежных движениях. Цуфим, Бней Акива, Ануар Аовед Веаломед, Ашумер Ацаир – эти названия знакомы нескольким поколениям израильтян. Для одних это воспоминания о походах, кострах и летних лагерях. Для других – друзья, с которыми они познакомились еще в детстве. Но роль молодежных движений в Израиле всегда была гораздо шире обычного досуга. Многие из них появились еще до создания государства и участвовали в формировании будущего израильского общества. Их воспитанники создавали кибуцы, осваивали новые земли, а позже становились военными, общественными деятелями, политиками и руководителями страны. Особенность израильских молодежных движений заключается в том, что значительную часть работы здесь ведут сами подростки. Старшие участники становятся мадрихим, наставниками для младших ребят, организуют мероприятия, проводят занятия и учатся принимать решения. Для многих это первый опыт настоящей ответственности. Сегодня в молодежных движениях Израиля состоят сотни тысяч детей и подростков. Помимо походов и лагерей, они участвуют в волонтерских проектах, общественных инициативах и помощи местным общинам. Наверное, поэтому молодежные движения остаются важной частью израильской жизни. Для многих именно здесь начинается первый опыт лидерства, самостоятельности и ответственности за других людей. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия.

0: Военнослужащие Цахала, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с важным заявлением о стратегической безопасности страны. Нетаньяху напомнил о проведении двух масштабных военных операций «Народ как лев» и «Рык льва», которые, по его словам, предотвратили прямую угрозу уничтожения со стороны руководства Исламской Республики, которое стремилось к созданию ядерного арсенала. Нетаньяху подчеркнул, что израильское присутствие в зоне безопасности на юге Ливана будет сохраняться ровно столько, сколько потребуется для полной защиты жителей северных регионов и всех граждан страны. Премьер-министр твердо гарантировал, что при любых дипломатических сценариях он не допустит появления ядерного арсенала у иранской стороны. Аппарат руководства Исламской Республики демонстрирует жесткую и бескомпромиссную позицию на фоне растущего давления со стороны Вашингтона. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с официальным заявлением, подчеркнув, что иранская сторона категорически отказывается прекращать или даже временно замораживать национальную программу по обогащению урана. Глава государства дал понять, что Тегеран считает ядерные исследования своим суверенным правом и не намерен поддаваться на ультиматумы и прямые военные угрозы, которые ранее озвучил президент США Дональд Трамп. В американском истеблишменте нарастает скепсис относительно перспектив дипломатического урегулирования ситуации вокруг Ирана. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм после продолжительной встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что текущие многосторонние переговоры в Швейцарии являются последней попыткой дипломатического решения, которое, по его мнению, обречено на провал. Законодатель подчеркнул, что в случае срыва диалога Белый дом готов перейти к силовому сценарию и взять под контроль стратегически важный Ормузский пролив. Грэм также добавил, что США планируют взимать плату за проход судов через транспортную артерию для покрытия операционных расходов, а любые попытки иранской стороны оспорить этот контроль приведут к полному уничтожению ее военного потенциала. Медицинский центр «Галилея» в Найрии опубликовал тревожную статистику за май этого года. В отделение интенсивной терапии поступило 105 тяжелейших пациентов. Более половины из них, это 57%, пострадали в дорожных авариях. Четверть получили огнестрельные и ножевые ранения, а 18% составили жертвы военных действий. Особую беспокойность вызывает резкий рост детского травматизма. Это почти треть всех экстренных пациентов. Доля среди тяжелораненых выросла до 26%, что вдвое выше показателей двухлетней давности. Главные же причины – наезды на пешеходов, а также аварии с участием квадроциклов и электросамокатов. Каждому четвертому пострадавшему потребовалась срочная операция для спасения жизни. Больница призывает к немедленному усилению мер безопасности. Правоохранительные органы предотвратили попытку незаконного проникновения на территорию страны. В ходе совместной операции сотрудников полиции Мали Адумим и бойцов МАГАВ был остановлен подозрительный автомобиль. В ходе осмотра транспортного средства, принадлежащего жителю Эйлата, правоохранители обнаружили четверых жителей территории без разрешительных документов. Нелегалы пытались скрыться от досмотра на заднем сидении и в багажнике машины. Все задержанные, включая водителя, доставлены для допроса в полицейский участок. Ведомство подчеркивает, что продолжат жестко пресекать любые попытки незаконного въезда, а также действия лиц, оказывающих содействие правонарушителям, напомнив, что за подобный подвоз предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы. И далее говорим о погоде. Сегодня, 22 июня, в понедельник, согласно прогнозам синоптиков, в Израиле переменная облачность. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радиомузыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Когда Давид Бен-Гурион говорил о будущем Израиля, он часто повторял: «Судьба страны во многом зависит от развития Негева». Сегодня одним из символов этой идеи является университет имени Бен-Гуриона в Бершеве. История университета началась в 1969 году. Тогда он назывался Университетом Негева и должен был стать не только образовательным учреждением, но и двигателем развития юга страны. После смерти первого премьер-министра Израиля университет получил имя Давида Бен-Гуриона, который видел в Негеве ключ к будущему государства. За несколько десятилетий университет превратился в один из ведущих исследовательских центров Израиля. Здесь работают ученые мирового уровня, а исследования ведутся в самых разных областях. От медицины и экологии до инженерии и высоких технологий. Особую известность получил медицинский факультет университета, тесно связанный с больницей «Сорока», крупнейшим медицинским центром юга страны. А в последние годы Бершева стала одним из центров израильской кибериндустрии, и университет сыграл в этом важную роль. Сегодня здесь учатся десятки тысяч студентов со всей страны и из-за рубежа. Для многих молодых израильтян именно университет становится первым знакомством с Бершевой и Негевом. Многие остаются здесь на годы, а некоторые связывают с югом страны свою дальнейшую жизнь. Университет имени Бен-Гуриона остается одним из самых ярких примеров того, как образование способно менять не только судьбы людей, но и целые регионы. Именно такую роль когда-то отводил Негеву Давид Бен-Гурион. И спустя десятилетия его идея продолжает воплощаться в жизнь. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04 8 352 352 и на сайте отеля при заселении.

0: необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что в Белом доме прозвучали беспрецедентно жесткие предупреждения в адрес Тегерана на фоне продолжающегося дипломатического кризиса. Президент США Дональд Трамп в интервью корреспонденту Fox News заявил, что лично уведомил руководство Исламской Республики о катастрофических последствиях в случае блокировки Ормузского пролива. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон готов установить полный силовой контроль над этой стратегической артерией, задействовать военные рычаги и начать взимать плату за проход судов в качестве гаранта безопасности региона, если иранская сторона откажется от компромиссного соглашения. Поводом для резкой риторики Белого дома послужили сигналы со стороны Тегерана о возможной остановке судоходства в ответ на израильские действия в Ливане, что Трамп назвал «красной линией». Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац озвучил жесткую позицию Иерусалима касательно военного присутствия на сопредельной территории. По словам министра, израильская сторона не планирует выводить войска из созданной зоны безопасности на юге Ливана. Кац подчеркнул, что этот буферный сектор является неотъемлемой частью оборонной инфраструктуры, критически важной для обеспечения безопасности приграничных населенных пунктов Галилеи и защиты подразделений Цааля. Руководитель Министерства обороны особо отметил, что данная позиция полностью согласована с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху и пересмотру не подлежит. По состоянию на это время глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о достижении существенного прогресса на швейцарских переговорах с Вашингтоном по урегулированию конфликта в Ливане. По его словам, совместное посредничество Дохи и Исламабада привело к позитивным сдвигам, включая создание специальной комиссии по деэскалации, отмену блокады Ормузского пролива, частичную разморозку активов Ирана и возобновление экспорта сырья. Примечательно, что эти оптимистичные заявления Аракчи прозвучали на фоне того, как ранее делегация Тегерана покинула переговоры. Несмотря на подписанный между США и иранской стороной меморандум о прекращении огня, боевые действия между армией обороны Израиля и террористами Хизбаллы продолжаются. Израиль, не являющийся участником данных переговоров, твердо намерен сохранить свое военное присутствие в южной буферной зоне Ливана. Напомню, что командование тыл обновило инструкции по безопасности для жителей северных приграничных районов. С сегодняшнего утра понедельника 22 июня полностью снимаются действовавшие ранее ограничения на линии противостояния. Населенные пункты севера переходят на режим максимальной активности, сменив прежний статус частичных ограничений. Армейская пресс-служба призывает граждан оставаться бдительными и продолжать строго следовать всем текущим распоряжениям командования тыла. Любые последующие корректировки оборонной политики будут оперативно публиковаться на официальных платформах ведомства. Сотрудники полиции пресекли попытку угона транспортного средства. В ходе оперативных мероприятий на дорожной развязке правоохранители остановили подозрительный автомобиль, который, как выяснилось позже, незадолго до этого был похищен в городе Мадиин. За рулем транспортного средства находился молодой человек в возрасте 15 лет. Задержанный юноша был передан следственным органам для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств инцидента. И далее говорим о погоде. Сегодня, 22 июня, в понедельник, согласно прогнозам синоптиков, в Израиле переменная облачность. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Не все израильские политики приходят в Кнессет через армию или бизнес. Путь Гилы Гамлиэль начался в студенческом движении. Она родилась в 1974 году в Гедере, в семье выходцев из Йемена и Ливии. Во время учебы в университете имени Бен-Гуриона в Бершеве активно участвовала в студенческой жизни, а позже стала первой женщиной, возглавившей Всеизраильское объединение студентов. В 2003 году Гамлиэль впервые была избрана в Кнессет от партии Ликуд. С тех пор она остается одной из заметных фигур израильской политики. За эти годы она занимала различные министерские должности, отвечала за вопросы социального равенства, охраны окружающей среды, науки и технологий, а также входила в состав правительства в разные периоды его работы. Но, пожалуй, главное в ее биографии другое. Гила Гамлиэль представляет поколение политиков, которое выросло уже в самом Израиле и прошло практически все ступени общественной деятельности – от студенческих организаций до руководства государственными ведомствами. Сегодня ее имя регулярно появляется в новостях, а сама она остается одной из самых

свободных женщин в израильской политике. История Гилы Гамлиэль напоминает, что большая политика не всегда начинается в правительственных кабинетах. Иногда она строится в студенческой аудитории, где человек впервые понимает, что хочет влиять на жизнь своей страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

сильно. Знаешь, очень боль бывает сильной. И проносятся кадрами из фильма мысли. И одно невыносимо, абсолютное бессилие того, что ты такая же красивая. Как и тогда, так и сейчас. Не могу я оторвать от тебя влюбленных глаз. Я хочу продолжить нашу книгу, я хочу продолжить наш рассказ.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио Музыка 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Итак, напомню, что в Белом доме прозвучали беспрецедентно жесткие предупреждения.

осуждения в адрес Тегерана на фоне продолжающегося дипломатического кризиса. Президент США Дональд Трамп в интервью корреспонденту Fox News заявил, что лично уведомил руководство Исламской Республики о катастрофических последствиях в случае блокировки Ормузского пролива. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон готов установить полный силовой контроль над этой стратегической артерией, задействовать военные рычаги и начать взимать плату за проход судов в качестве гаранта безопасности региона, если иранская сторона откажется от компромиссного соглашения. Поводом для резкой риторики Белого дома послужили сигналы со стороны Тегерана о возможной остановке судоходства в ответ на израильские действия в Ливане, что Трамп назвал «красной линией». Глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац озвучил жесткую позицию Иерусалима касательно военного присутствия на сопредельной территории. По словам министра, израильская сторона не планирует выводить войска из созданной зоны безопасности на юге Ливана. Кац подчеркнул, что этот буферный сектор является неотъемлемой частью оборонной инфраструктуры, критически важной для обеспечения безопасности приграничных населенных пунктов Галилеи и защиты подразделений Цааля. Руководитель Министерства обороны особо отметил, что данная позиция полностью согласована с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху и пересмотру не подлежит. По состоянию на это время глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о достижении существенного прогресса на швейцарских переговорах с Вашингтоном по урегулированию конфликта в Ливане. По его словам, совместное посредничество Дохи и Исламабада привело к позитивным сдвигам, включая создание специальной комиссии по деэскалации, отмену блокады Ормузского пролива, частичную разморозку активов Ирана и возобновление экспорта сырья. Примечательно, что эти оптимистичные заявления Аракчи прозвучали на фоне того, как ранее делегация Тегерана покинула переговоры. Несмотря на подписанный между США и иранской стороной меморандум о прекращении огня, боевые действия между армией обороны Израиля и террористами Хизбаллы продолжаются. Израиль, не являющийся участником данных переговоров, твердо намерен сохранить свое военное присутствие в южной буферной зоне Ливана. Напомню, что командование тыл обновило инструкции по безопасности для жителей северных приграничных районов. С сегодняшнего утра, понедельника 22 июня, полностью снимаются действовавшие ранее ограничения на линии противостояния. Населенные пункты севера переходят на режим максимальной активности, сменив прежний статус частичных ограничений. Армейская пресс-служба призывает граждан оставаться бдительными и продолжать строго следовать всем текущим распоряжениям командования тыла. Любые последующие корректировки оборонной политики будут оперативно публиковаться на официальных платформах ведомства. Сотрудники полиции пресекли попытку угона транспортного средства. В ходе оперативных мероприятий на дорожной развязке правоохранители остановили подозрительный автомобиль, который, как выяснилось позже, незадолго до этого был похищен в городе Мадиин. За рулем транспортного средства находился молодой человек в возрасте 15 лет. Задержанный юноша был передан следственным органам для дальнейшего разбирательства и выяснения всех обстоятельств инцидента. И далее говорим о погоде. Сегодня, 22 июня, в понедельник, согласно прогнозам синоптиков, в Израиле переменная облачность. Дневной максимум плюс 31 градус. Ночью 18 градусов тепла. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: тебя.
1: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
2: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. В каждой стране есть песни, которые люди знают с детства. Они звучат дома и в школе, на праздниках и памятных церемониях, становятся частью общей памяти. Но имя автора со временем помнят далеко не все. В Израиле одним из таких авторов стала Номи Шемер. Она родилась в 1930 году в кибуце Кинерет и выросла на берегу озера, которое стало одним из символов ее творчества. Позже изучала музыку в Иерусалиме и начала писать песни, которым было суждено стать частью истории страны. Самая известная из них – «Иерушалаим Шельзаав» – «Золотой Иерусалим». Песня была написана весной 1967 года специально для песенного фестиваля, а всего несколько недель спустя началась шестидневная война. После объединения Иерусалима она приобрела для многих израильтян особый смысл и стала одной из самых узнаваемых песен в истории страны. Но творческое наследие Наоми Шемер гораздо шире. Она написала сотни песен, среди которых «Аль-Коль Эле», «Луи», «Одлаавтидай» и «Хуршата Экалиптус». Многие из них давно воспринимаются как народные, хотя у каждой есть автор – женщина, сумевшая превратить историю своей страны в музыку. За свой вклад в культуру Номи Шемер была удостоена премии Израиля. Ее песни исполняли лучшие израильские артисты, а многие строки давно стали частью повседневной речи. Номи Шемер ушла из жизни в 2004 году, но ее песни продолжают жить собственной жизнью. И когда тысячи людей поют их вместе, не заглядывая в текст, это, наверное, и есть самое большое признание, о котором может мечтать автор. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: вечера. Можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте. Откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим достижением.

гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности

0: 352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле есть немало мест с богатой историей. Но далеко не в каждом история живет не только в музеях и памятниках, а в самих людях. Зихрон Яаков был основан в 1882 году участниками первой алии и стал одним из первых еврейских сельскохозяйственных поселений в Эрец-Исраэль. Первые годы оказались непростыми. Поселенцы боролись с болезнями, нехваткой воды и тяжелыми условиями жизни. Большую помощь молодому поселению оказал барон Эдмунд де Ротшильд. В честь его отца Яакова и было названо поселение Зихрон Яаков – память о Яакове. С именем Ротшильда связано и развитие местного виноделия. Сегодня этот район считается одним из главных винодельческих центров Израиля. Здесь работают как крупные винодельни, известные по всей стране, так и небольшие семейные хозяйства. Одной из визитных карточек Зихрона стала пешеходная улица Амиаздим. Старинные каменные дома, художественные галереи, кафе и винные бары ежегодно привлекают сюда тысячи туристов. В последние годы поселок стал известен и благодаря гостиницам высокого уровня, таким как «Эльма» и «Гордония». Но жители Зихрона любят говорить о другом. Здесь до сих пор живут потомки семей, которые стояли у истоков поселения больше 140 лет назад. Недаром существует местная шутка. Если ты не представитель хотя бы пятого поколения жителей Зихрона, то ты все еще считаешься новичком. Наверное, именно поэтому Зихрон Яаков занимает особое место на карте Израиля. Здесь история первых поселенцев остается не только частью прошлого, но и частью повседневной жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия.

Военнослужащие Цахала, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В израильской политике немало людей с необычными биографиями. Но путь Юлии Эдельштейна выделяется даже на этом фоне. Он родился в 1958 году в Советском Союзе и был одним из участников еврейского движения, добивавшегося права на репатриацию в Израиль. В начале 80-х годов Эдельштейн преподавал иврит и участвовал в деятельности, которую советские власти считали нежелательной. В 1984 он был арестован и приговорен к 3 годам лишения свободы. В Израиле Эдельштейна относят к числу узников Сиона – советских евреев, которые подвергались преследованиям за свою связь с еврейским движением и стремление репатриироваться в Израиль. После освобождения он совершил алию. Здесь Эдельштейн прошел путь от общественного деятеля до одного из самых известных политиков страны. На протяжении многих лет он представлял партию Ликуд в Кнессете, занимал министерские должности, а в 2013-м был избран председателем Кнессета и оставался на этом посту почти 7 лет. В последние годы имя Эдельштейна вновь часто появляется в заголовках новостей. Он возглавлял комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне и участвовал в подготовке предложений по одному из самых острых вопросов израильской политики – закону о призыве ультраортодоксов. Сегодня Юлия Эдельштейна знают как опытного политика, но его биография напоминает и о другой странице истории – поколении советских евреев, для которых право жить в Израиле когда-то было не данностью, а мечтой, за которую приходилось бороться. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: музыка. 106.4 FM.
1: Лангустой ход твой мысли странен, морской капустою укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться? Как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.

0: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы...

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Задолго до того, как Израиль стал страной стартапов и высоких технологий, здесь пытались решить гораздо более простой вопрос. Как выращивать урожай на этой земле? Ответы на него уже более 100 лет ищут ученые Института Вулкани, главного сельскохозяйственного исследовательского центра страны. История института началась в 1921 году, когда агроном Ицхак Элазари Вулкани создал первую сельскохозяйственную опытную станцию. Со временем она превратилась в один из ведущих исследовательских центров Израиля и мира. На протяжении десятилетий здесь разрабатывали новые сорта фруктов и овощей, совершенствовали методы орошения, изучали способы экономии воды и искали решения для сельского хозяйства в условиях жаркого и засушливого климата. Среди разработок института известные сорта дыни, галия, мандарина ори, манго майя, оливок барне и многие другие сельскохозяйственные культуры, которые выращивают не только в Израиле. Именно здесь на протяжении многих лет создавалась научная база, которая помогла израильскому сельскому хозяйству стать одним из самых эффективных в мире. Сегодня ученые Института Вулкани работают над задачами, которые волнуют весь мир. Изменением климата, продовольственной безопасностью, сокращением потребления воды и развитием устойчивого сельского хозяйства. История института напоминает нам, даже самые современные технологии иногда начинаются с очень простого вопроса. Как вырастить хороший урожай там, где природа не обещает легких условий? Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Дорогие покупатели! Министерство экономики и промышленности объявляет. Самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, упаковка из 6 рулонов бумажных полотенец Sano Sushi всего за 7 шекелей 90 огород. Турецкий кофе Элит 200 граммов всего 12 шекелей 90 огород. Персидский рис Сугат 1 килограмм всего за 7 шекелей. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израиль занимает небольшое место на карте мира. Но по разнообразию климата и природных ландшафтов он способен удивить даже опытных путешественников. Всего за несколько часов пути можно оказаться на заснеженном Хермоне, спуститься к берегу Средиземного моря, пересечь пустыню Негев и добраться до Эйлата на Красном море. Израиль расположен на стыке средиземноморского и пустынного климатов. Именно поэтому зеленые леса Галилеи соседствуют с засушливыми пейзажами юга, а количество осадков на севере страны в несколько раз превышает показатели некоторых районов Негева. На территории Израиля находятся сразу три моря – Средиземное, Красное и Мертвое, а также озеро Кинерет, которое на протяжении многих лет остается важнейшим природным резервуаром пресной воды. Особое место занимает Мертвое море. Его побережье расположено более чем на 400 метров ниже уровня Мирового океана и считается самой низкой точкой суши на планете. Как и многие другие страны, Израиль ощущает последствия глобального изменения климата. Но именно нехватка воды и непростые природные условия когда-то подтолкнули страну к развитию передовых технологий в сельском хозяйстве, водоснабжении и опреснении воды. Наверное, поэтому климат Израиля – это не только разговор о погоде. Это еще и история о том, как небольшая страна научилась жить между морем и пустыней. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

0: Дорогие покупатели, Министерство экономики и промышленности объявляет: самая выгодная корзина товаров в Израиле ждет вас в Carrefour. Более 100 самых популярных товаров со скидкой свыше 30%. Например, туалетная бумага Sanosoft всего 21 шекель 90 огород. Кофе Tester's Choice 200 граммов всего 29 шекелей 90 огород. Кетчуп Awesome всего 7 шекелей 90 огород. Приобрести товары можно онлайн и в 54 филиалах Carrefour по всей стране. Полный список товаров, цены и адреса магазинов участников акции на сайте Carrefour. Предложение ограничено, не более 2 единиц каждого товара при одной покупке. Министерство экономики и промышленности за экономику с человеческим лицом.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע.
1: Yeah.